ищем злую, но как раз туда ищем лёг. Летящим театром свалом на Сперпара. Радио Статус Капсель.

0: Разве юдищем твою многоферцу точню? Юдищем театр свайл на сперпара. Радио Статус Капсель.
1: New music. Науя дайна.

0: 20 дую МГц дощню, 2005 звалена спервара. Радио Статус капсель.
1: ОРУ прогнозы.

будущем тую мегагерцу дешню, дышим театр свайл на сперпара. Радио Статус Капсель.